0: Переборы я боро, чона джек, рап, рапа ФМ.
1: Рап ФМ.
2: Абая.
1: Абая.
2: Абая.
1: Абая, я